0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Нібыта плач, нібыта стон панада сном. Здаецца хмар.

0: об окно. Я прошу тебе вечер пошукать. Я хочу кольоровых снов. Я хочу, каб твоя рука заминала мне спать. Ранним ранком за першим троллейбусом бегла стукнутая облачинка. Ты поверь мне, коли все будет, перший будет девушка.
1: А с малиновки сноуку плывусь туманы. На проспекте Скорины, ратуючи нашу волю.

0: российские вот эти маршруты и все остальное, коли все ж таки процесс, ну, с коробки зрушится и пойдет до некого вырашения, что будет робить Кремль?
1: Ну, спробовать его альбо заморозить, альбо сорвать. Но я хочу нагадать, 2022 год, коли эта тема двойче подымалась, один раз в Беларуси, другий раз на присоках Организации Объединенных Наций, Генсек. А это дык это мерковалось у речища размова про зерновую сделку 22-го года, как Украина могла вывозить зерня. Тады говорилось про то, что вот Беларусь может стать транзитером. Ну, тады еще не кали, а вот просто выкористание Беларуси как транзитной краины. Что тады зарабила Россия, потому что это было так само не у ее интересах. Хочу нагадать, жнивень 2022 года. Российские войска, большая часть, уже давно вышли с территории Беларуси. У Минску заявляют, что мы готовы подставить плечо для транзита украинского зерня. И хотели таким чином дистанцироваться от России. На территорию Беларуси залетают два Ту-95, запускаются ракеты по Украине. На хвилинку, Беларусь – это не пусковые рубежи для Ту-95. С войсковых глядящих – это абсолютно глупая идея. Але с политичных – это спрацевало. То есть первый раз продемонстрировали, ну окей. Скажем так, некий особо взятый белорус говорит, что мы гарантуем проход, а мы показываем, что этот белорус вырашает не более, чем мопс этого самого белоруса, точно белорусской политики. Другий раз, скажем так, это было поднято на уровне керуниства Организации Объединенных Наций. Когда не появляется то генсекция, то керуник сусветной продуктовой программы заявили, что ну вот, есть же Беларусь, давайте что отбывается? И снова залетают две тушки, и снова залп по Беларуси. Ой, из Беларуси по Украине. Та же самая демонстрация, что сори, ну вы что, мопсику хочете поверить? Тому что-то подобное я не выключаю, потому что стану зараз ситуация такая, ну по санкционных режимах. В принципе, белорусские и российские калии не подравнялись, потому что я хочу нагадать, что лето 22-го года российское угнаение не находится под санкциями, американскими, принамсі. А вот по логистике Россия фактично тримает логистику белорусскую, ну, Беларусь тримает за горло по логистике. И на этом фоне размовлять про любое отползание от России, не отползание, про изменение российского уплыва не выпадает. По одной простой причине, что когда ты хочешь заработать хоть крышку грошей и поканаливать со светом, ты мусишь это заработать про российскую территорию, выкористовывая российскую чагунку, российские порты. Когда мы говорим про порты Балты, я хочу нагадать, что вот им на керунку чагунка однопутная. Это значит, пропускная здольность и обмежевана. Когда мы говорим про на керунок, например, Азии и далее, ну там крышку подстраховали за кошт того, что это упаковали у правовый режим альбо пояса и шляху, альбо коридора полночь-полдень. Потому что, например, то, что Беларусь продает талибам активно досить шмат палива, ну да, России это не подобается, але это упаковано у систему международных, докладней, шматбаковых домовленностей по этому коридору. У выпадку просто транзита про Беларусь, это будет открытие для Беларуси максимости доступа до портов нероссийских, это не будет упаковано у шматбаковой домовленности, ну, на узроне там, где залучена Россия. Так я попробую это любым шляхом перерывать, потому что на данный момент для их ситуация край выгодная.
2: А что Вашингтон? Какие его пропановы? Протягивает Игорь Тышкевич.
1: Тут питание в том, что коли это американский трек, то на данный момент Россия зацікавлена тем, как Злучені Штаты Америки заставались на контакте с Москвой, у тем по украинским питаниям. Потому что с глядища заморозки этой войны, то, что пропонует Вашингтон, для Москвы наибольше выгодно. Докладнее, рамки, где Вашингтон есть один посередник, для Москвы наибольше выгодные. Тут можно сгадать и слово Трампа, что русские не нападут. Ось, и ягоные досыть такие комплементарные выказывания достаточно Путина. И сама концепция, что Злучені Штаты Америки хочет сгулять за Россией супраць Китая. Это означает для России так само изменение экономической залежности от КНР. Ну и додатковые махчимости. Можно, умовно кажучи, погандлеваться. А теперь, когда мы даем ситуацию, что группа посередников, например, Злучені Штаты Америки, Европейский Союз, у Европейской страны крышку иншая позиция. Когда Злучені Штаты Америки, Европейский Союз и Китай. А на вот что Китай, как некто гулялся в Россию супать КНР? Так само питание. Тому иншие форматы для России значно меньше выгодны. И вот эта разблокировка, она махчима на данный момент покуль у теме Злучені Штаты Америки. Ну, альбо інший вариант, коли мы говорим, але інший вариант, это Китай плюс Индия, але им это зараз не потребно, потому что логистика белорусского калия у тем на керунку у их есть.
0: А ці ёсць нейкія прыкметы, што ўсё ж такі, ну, Літва можа пайсці на такую дамоўленасць, таму што ўжо і прэзідэнт Літвы казаў пра тое, што ніякіх там зменаў санкцыйных у дачыненні да рэжыма не будзе, што на наступны год усё працягнецца, і выступалі іншыя палітыкі. Ці палітыка это адно, а там вот могуць...
1: Ну, пытанне заяву, пытанне наколькі чым будуць гандлявацца. Я хачу нагадаць, што пару месяцаў таму казалі пра так званую кампенсацыю з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, ці бяспекавую, ці эканамічную. Зараз натуральна падняць уставак, што будуць казаць, што ні за што, ні ў якім разе. Я хачу нагадаць яшчэ адну гісторыю з Літоўскай Рэспублікай, гэта адкрыццё прадстаўніцтва Тайваня. Калі на пачатку і таксама казалі, што не з чырвонымі камуністамі з Пекіна мы ні ў якім разе вяртацца да супрацоўніцтва не будзем, гэтак далей. А зараз на ўзроўні прэм'ера вызнаюць, што адкрыццё прадстаўніцтва, дзе напісана не прадстаўніцтва Тайбэя, прадстаўніцтва Тайваня, гэта была палітычная памылка. Іншая справа, што яны спрабуюць дабіцца, каб Тайвань сам памяняў гэтую назву і пошук кантакту з Кітаем. Таму так, ёсць палітычныя заявы. Вот была прынцыповая заява па прадстаўніцтву Тайваня, што ніколі не будзе змены палітыкі, змены рыторыкі. Окей. Ну, яна была. Зараз скрываем ЛРТ, чытаем, а там, ну, там крышку іншая. Ну, магчыма, гэта просто выключэнне з правіл. Можа быць, гэта просто працяг вот такой незломнай, незменнай генеральнай лініі.
0: Ігар, але ўсё ж такі, калі паглядзець на той момант, калі зараз мы далучым да калі і ўкраінскае зерне, і транзіт праз тэрыторыю Беларусі, калі да гэтага дойдзе сапраўды па выніку ўсіх гэтых...
1: Вот ўкраінскае зерне, гэта вельмі класная тэма для літоўскіх палітыкаў. Таму што тады яны гавораць, што мы не рабілі ніякі паступак злачыннаму рэжыму Лукашэнка. Мы дапамагаем Украіне. Дзеля гэтага, да, даводзіцца заплюшваць вочы на тое, што там паралельна едуць некія гнаенні. Але такі варыянт верагодны толькі тады, калі будуць некія абмежаванні ўсё ж такі на моры, досыць істотныя. Ці то інфраструктурныя, гэта азначае, што немагчыма будзе хутка аднавіць паўнавартасную працу партоў, ці то вайсковыя, што парты будуць як і далей пад ударам. І ў адным і ў другім выпадку рашэнне гэтай галаваломкі таксама прыпадае на канец верасня, пачатак кастрычніка. Прычым як для Украіны, так і для Расіі, таму што калі не будзе разблакіроўкі партоў, бо Расія таксама не можа вывесці свой ураджай іначе, як праз Азоўскае і Чорнае море. Таму што на Балтыкі у Расійскай Федэрацыі, от калі браць агульныя магчымасці для перавалкі зерня, на Балтыцы менш за 7% расійскіх магутнасцей перавалкі зерня. Яшчэ раз, менш за 7%. 93% гэта Азоўскае і Чорнае море. І калі яны стаяць, то ў Расіі тая ж самая праблема. Адпаведна, калі да пачатку лістапада не вырашаецца пытанне, што будзе з ураджаем гэтага году, то аграфірмы, яны пачынаюць задавацца пытаннем, а ці трэба нам сеяць у наступным годзе? Таму што гэта пытанне не толькі таго, што нагубляюць грошы, не толькі, што дзяржава губляе даходы ад знешняга гандлю, для Украіны гэта будзе балюча, але гэта пытанне наогул існавання сяго сектара, таму што в умовах вайны і з таго, і з другого боку, частка леватару, частка магутнасці, яны пашкоджаны для захавання. Зерня такі прадукт, што, ну, умовна кажучы, умовна пад адкрытым небам, оно можа праляжаць пару месяцаў, пасля оно пачне гніць. От пару месяцаў, гэта умовна кажучы, лістапад. І альбо ты да гэтага часу маеш некі план і некі графік, як ты гэта будзеш вывозіць, альбо такім выпадку ты вырашаеш, колькі у мяне застаецца грошай, каб пасеяцца ў наступным годзе, колькі я буду сеяць адсоткаў ад цяперашняй плошчы, і пасіўны матэрыял ты толькі захоўваеш, усё астатняе, калі згніе, то і халера з'е.
0: Ну, заўсёды вельмі цікава размаўляць з нашым госцем, палітычным аналітыкам Ігарам Тышкевічам. Дзякуй, Ігар, да сустрэчы, жыве Беларусь.
1: Жыве вечна.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахаравіча?
4: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
3: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вясна. Правабрончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Бардзілоўская. Жыццё на каробках. Выстава пад такой назвай адкрылася ў музеі Вольнай Беларусі, што ў Варшаве. Аднойчы, разважаючы, ці варта купляць стэлаж у здымную кватэру, бо я ж тут ненадоўга, я злавіла сябе на думцы, што жыву на каробках ўжо амаль 6 гадоў. І калі каробкі сталі часткай майго дому, пара пачаць хаця б маляваць на іх. Так апісвае сваю творчасць мастачка Ганна Мусалёва, з якой мы і пагаварылі.
0: Каментар.
2: Я заўважыла ў выставе «Жыццё на каробках», што ўсе творы з 2026 года. То бок гэта вельмі маладая, вось-вось, з пылу, з жару выстава.
3: Да, паслідняя работа была дадзелана менш, чым месяц назад, а сама ідзея зарадзілась около полугода назад, поэтому, да, ад ідзеі да рэалізацыі 2 месяца примерно я ее просто вынашала ў галаве, і затем месяца 3-4 рэалізацыя всіх работ.
2: Пра тэхніку крышку пагаворам. «Жыццё на каробках» і ўсе творы напісаныя на звычайных каробках. Ці гэта незвычайныя каробкі?
3: Абычныя, самыя первыя былі взяты з пад'езда маіх друзей і з майго дома аставшыся каробкі, і затем они закончыліся і прыйшлося ўжо дакупаць новыя неіспорчаныя жызні.
2: Каробкі гэта такой сімвал эміграцыі, эмігрававшых беларусаў з прычыны 2020 года. Ці магу запытаць, з чым была звязаная ваша эміграцыя?
3: Моя эміграцыя неожиданно хорошо совпало с тем, что я поступила в университет еще до всех событий 2020 года, и потом просто ни разу не возвращалась. Изначально я ехала поступать, поступила, отучилась в Европейском гуманитарном университете. Просто это по времени совпало с невозможностью вернуться.
2: І гэта звязана таксама з тым, што ЕГУ прызнаны экстрэмісцкім фармаваннем застаў.
3: В том числе.
2: Да выставы перайдзем. Розныя творы ёсць, па-рознаму яны называюцца. І вось вы пачыналі сваю такую міні-экскурсію пра твор, які называецца «Сорам». Гэта адна з самых эмацыйна цяжкіх карцін, сказалі вы.
3: Да, стыд эмацыянальна адно з самых тяжёлых состояний, адна з самых тяжёлых карцін, потому што в это состояние я периодически погружаюсь и сейчас совершенно по разным поводам. Иногда, особенно в первый период, когда это все непривычно, смотришь на то, как плохо другим людям, почему сдерживают их, почему сидят они, а не я. Мы же ничем существенно не отличаемся, мы разделяем одни и те же идеалы, но кому-то повезло больше, кому-то меньше. Почему они мертвы, а я жива? Мы же такие же одинаковые люди, просто оказались в разных местах. И этот стыд, токсичный стыд за события, которые от меня не зависят, за которые я не несу ответственности, несмотря на свою рациональность, может затягивать как болото, и из него очень сложно выбраться, очень сложно разрешить себе просто жить без сильной оглядки, просто жить, иногда радоваться, иногда даже показывать то, что ты радуешься. Если задуматься логически от того, что ты полностью отрешешься от мира, погрузишься в страдания, никому легче не станет, а выйдя в свет, наполнившись какой-то энергией, силой, наоборот, можно помочь не только себе, но и некоторым людям вокруг. Но эмоционально иногда очень сложно разрешить себе жить, когда люди вокруг не могут так же жить, как ты.
2: Яшчэ адну працу я б хацела агучыць. Спалучэнне літары, якое вядома кожнаму беларусу, БЧБ, і спалучэнне колераў.
3: В теме белорусской миграции очень сложно обойтись без символики. Собственно, без нее я в серии картин не обошлась, но она здесь представлена не в прямом виде, а в виде ассоциаций. Сначала в Беларуси было очень много флагов, потом я переехала в Вильнюс, их было очень много. Со временем они стали мельчать, их стало все меньше и меньше. И сейчас я не так часто замечаю сами флаги, но взгляд выцепляет уже любое сочетание красного и белого, и сразу возвращает эмоционально к разным состояниям. Но сердце каждый раз ненадолго останавливается. Это могут быть карандаши, разбросанные в определенных цветах, это могут быть конфеты на прилавке, это может быть одежда прохожего, это может быть аватарка в социальных сетях, где сочетаются красный и белый, и человек может не иметь понятия, что для меня значат эти цвета, но у меня сразу сердце замирает. И, собственно, эта картина как раз-таки связана с ассоциациями. Она не специальная, здесь нету флага, но здесь сочетание цветов. Человек, например, разложил красную скатерть на стол, и рядом оказалось кружево белое. Он просто набросил его поверх, и сердце на секунду остановилось. и куда-то отбросила его назад. Пришлось сесть и скорее чувствовать, а не думать. А затем все расправить, поставить сушки и дальше продолжить жить. Просто знаю, что, да, сердце, скорее всего, становится так еще не раз, но пойдет дальше.
2: Які у вас планы на будучыню? Як мы казалі на пачатку нашай размовы, гэтая выстава ад ідэі да рэалізацыі прайшло не шмат часу, вельмі хутка, так, бадзёра. Якія планы, можа быць, будучыні, ці гэта будзе таксама каробачнае мастацтва, ці гэта таксама будзе нейкі інструмент і сімвал, як каробка, выкарыстаны ў новых працах?
3: Замечу, што да, ад ідэі да рэалізацыі прайшло не так многа времени, но на самом деле это все в основе своей чувства, которые копились уже вот как раз таки с 2020 года лет 5, и просто сейчас, наверное, они не так сильны, немного спокойнее, больше времени прошло, и сейчас я уже могу к ним прикоснуться, раньше это было бы слишком сложно. По поводу планов на будущее, это моя первая персональная выставка и моя первая проба пера именно как художник, но мне бы хотелось продолжать, сейчас я буду пытаться найти финансирование, какую-то поддержку, потому что сложно творить полностью на добровольной основе без какого-нибудь финансирования. У меня в голове уже есть несколько идей, они не связаны с коробками, возможно, эта тема для меня закрыта полностью, возможно, когда-нибудь я к ней вернусь, но сейчас те идеи, которые у меня есть в голове, не связаны с рисунком на коробках. Однако они есть.
2: Выстава «Жыццё на коробках» будзе працаваць у музеі Вольнай Беларусі да 11 верасня. Ну а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
4: for all. Высокі рапос жмогаўс тайсіс весьянс.
5: Права чалавека для всіх.
6: Всі права людыны для всіх.
7: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».

0: «День оф». Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
1: Добрый день, поважаные слухачи. Вы слухаете программу «День оф» и с вами Юлия Сівец. Сегодня выходный, и мы размовляем про фильмы, типа про книги. И в этой программе згадаем такий жанр, как детектив. Аккурат на кинокипе вышла белорусская гучка фильма «Забойство во Усходнем экспрессе» 1974 года.
0: «День оф».
1: «Забойство во Усходнем экспрессе» – это мастацкий фильм режиссера Сидни Люмета, британская экранизация одноименного детективного романа Агаты Кристи. Поводле сюжета трансевропейский экспресс «Стамбул-Кале» трапляет у снежный полон, и в той же час одним из купе найден забитый пассажир. Але детектив Эркюль Пуаро оказывается побач и прямо на месте начинает расследование. В отрозненні от позднейших версий деяний фильма 1974 года отбывается амаль цалком внутри техника, что ближе до книжной першокраницы Агаты Кристи. Сидни Люмет зробил головной силой фильма актеров. А в фильме 1974 года сапраўды зорный склад. У стужцы здымались такие актеры, как Альберт Финни, английский актер, пятикратный номинант на премию «Оскар», лауреат трех премий «Бафта», трех премий «Золотый глобус», премии «Эмми» и премии гильдии киноактеров США. Лорен Бекол, американская актриса, обладательница «Оскара», «Сезара» и двух «Золотых глобусов». Ингрид Бергман, шведская актриса, тройче лауреатка премии «Оскар». И, конечно же, Шон Коннери, британский актер и кинопродюсер, який сыграл больше, чем у 70 фильмах. Так само обладальник премии «Оскара», «Бафта», трех премий «Золотых глобус». Продюсер фильма Ричард Гудвин у интервью для The Guardian сгадывал, что переконать Агату Кристи передать правы на экранизацию было непросто. До этого ей вельми не сподобалась экранизация «Забойство по алфавите», але этой команде она доверилась. Фильм имел довольно стиплый для такого зорного складу бюджет, каля 4,5 миллионов долларов, и по водле Гудвина никаких особливых зорных капризов на сдымках не было. Одинное, что Лорен Бекол на стояла на тым, каб абутак для яе зрабілі ў Парыжы. Альберт Фінні атрымаў больш ганарару, паколькі Пуаро меў большую частку дыялогаў, а Шон Коннеры атрымаў адсотак ад прыбытку, бо быў вялікай зоркай на той момант. Астатні акцёры атрымалі па 100 тысяч долараў ганарару. Ёсць ва ўспамінах таксама пра здымкі. У фільме трэба было зняць сцэну, у якой цягнік спыняецца праз снежны занос. Аднак снегу на той момант не было. Здымкі отбывались у Франции, недалеко от швейцарской межи. Вокол не было зусім снега, и Гудвин замовил навод 10 грузовиков, які мусили привезти снег с Альпов. Однако Сидни Люмет при этом сказал: не хвалюйтесь, все будет добро. И вот аккурат в ту же ночь перед сдымками, коли техник мусил спыниться про снежный занос, и выпал мощный снег. Як сгадывал Гудвин, у кино потребна удача, навод цалком добрые и добро зробленные фильмы могут никуда не дойти, коли им просто не пошанцуя. Многие актеры зорные сыграли тут невеликие роли, однако яны погодились все равно, потому что режиссером был Сидни Люмет. И он казал актерам, что не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. До речи, Ингрид Бергман, хоть и выконывала невеликую роль у фильме, однако за эту роль другого плана отримала Оскар. Продюсер Ричард Гудвин сгадывал, что все актеры пришли в фильм, дякуючи значной ступени Сидни Люмету, покольки его любили. Хочется сгадать еще одну экранизацию этого твора Агаты Кристи — «Забойство в Восходнем экспрессе», якая вышла в 2017 году. Режиссером и выконавцем роли Эркюля Пуаро стал Кеннет Брана, британский актер. У фильме так само снялся зорный актерский склад. Это Пенелопа Круз, Мишель Пфайфер, Джонни Депп, Дейзи Ридли, Уильям Дефо и многие иншие. Коли поравнать две экранизации 74-го года и 2017-го, то розница будет вельми прикметна. Фильм 74-го года больше камерный. Основная увага тут на диалогах, актерах и замкненной просторе техника. Версия Кеннета Браны, дынамічнае і насычанае дзеяннем. Сам Пуаро тут больш фізічна актыўны. Альберт Фіні паказаў Пуаро энергічным і месцам экспрэсіўным. Гэта версія больш блізкая да тэксту. А ў Кеннета Брана Пуаро быў пераасэнсаваны як прыгожы гераічны вобраз, чаго няма ў арыгінале кнігі.
0: Дзень оф.
1: Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
0: «Дзень оф». Праграма Юлія Сівец пра варыянты лянотнага адпачынку для самых актыўных людзей.

0: Хентніцкі і Агнешка Ольчак. Пра гэтую выставу я паразмаўляў з Андреем Філіповічам.
1: Подляского перефилармонии выставка еще не закончилась. Она по плану длится до 13 сентября. На данный момент размышляем о том, чтобы сделать какое-то неформальное завершение этого проекта и на распутье, куда этот проект дальше должен мигрировать, чтобы показать, как говорится, плод слияния трех.
0: Вот назови автора этой выставы.
1: Анджей Бакуменко, Хентніцкі и Агнешка Ольчак. Ну и я, Анджей Філіпович.
0: Ну а какие водгуки, что вы почули на открытии выставы? Ці з'явилися некие рецензии?
1: Отклики самые разнообразные. Ну, то, что мы слышали, это было что-то в характере поддержки того, что мы такой разношерстной группой собрались, организовались, нашли общие точки соприкосновения и смогли каждое восприятие памяти, каждый своим способом постарался это показать. И само это ощущение необходимости продолжать этот проект, оно только с каждым разом все больше и больше укрепляется.
0: А вот с этой командой, скажем, этой тройкой, что вы разом выставлялись, ну, есть некие планы разом еще робить такие выставы? Что в планах?
1: В планах показать в других местах, в других городах. Ну, на данный момент ищем подходящие площадки, которые готовы такой сложный проект во всем своем потенциале и возможности достойно представить. И это достаточно трудная задача, поскольку такие площади, они резервируются на несколько лет вперед, и достаточно сложный путь предстоит, чтобы достичь какого-то удовлетворяющего и нас, и организаторов эффекта.
0: Ну а ближайшие твои персональные выставы, что будем чекать?
1: Да, серьезных планов на этот год у меня нет.
0: А в творчем плане, ти пленно вот эта частка года 26-го прошла, ти шмат ты намалевал картин?
1: Мне, например, лично интересно было понаблюдать за своим восприятием после открытия архива мира на пленэре, который проходил под Аполе, в замке Мошни. Там у меня обнаружился интересный вектор движения в своем, ну, подпроекте «Краеобраз по краеобразию», «Пейзаж после пейзажа». И у меня появились некоторые интересные творческие находки, которые я намерен развивать в ближайшие полгода. И посмотрим. Я знаю, что предварительно уже есть договоренность с выставкой в Аполе через год. Благодаря этому элементу, прошедшему в опере «Подляска».
2: Архів тут не залишає документ, фотоздимки. Ці історичні речі архівом становиться шкло, камінь, фарба, святло, чоловічі емоції, де у спамін. Куратор вистави, професор Ян Віктор Сінкевич, підкреслює, що головні архіви складаються не тільки з даних документів, їх створають люди і покинуті їм сліди. Виставу ще можна побачити у Подрязку опери «Де філармонії» до 30 жнівня. Екара Білоруська радіорація. Ми працягуємо далі наш ефір. І літерально по уходіне зараз застається до 11-ї Білорусі, до 10-ї Польща. На дворі у нашому поміжному регіоні перемінає в облачність від самої раніці, потім з заходу йдуть дожди, ближче до нас яни підходять, переконується підкуду садково високе сьогодні, навіть 80-90%, ну відома справа, що звичайно, коли з заходу йдуть, то найперше Білосточчина, потім Гарадінщина, де так само Берестіщина, де дожди будуть з'являтися. Температура повітря зараз плюс 22-24, у день чекається, ну а зараз трошечки ще самої раніці менш. Плюс 18 у Городні, 19 у Лідівостоку, Волковицьку, Дигайну, це 20 у Берестюку, Брідні, 21 у Пінську. Повдньово-заходні вітер от 3-8 метрів за секунду, пориви як передвісник дажджу, де під час дажджу. Атмосферний тиск каля норми, у день знізиться, потім увечері почне знову повишатися. Так сьогодні виглядає надвор'я у нашому поміжному регіоні. 30 жнівня ночі до раніці надвор'я будуть визначати Атмасферныя фронты, якія перамяшаюцца ва ўсходнім напрамку, удзень заўтра ў асноўным адаб'ецца ўплыў няўстойлівай паветранай масы. Нашы вобласці з праясненнямі, удзень заўтра пераменная воблачнасць. Ну, трошкі заўтра больш сонца чакаем, +23-25. Заўтра на

подростковом пальто. Мы шалопутными были мальцами, но под лицами не был никто. Где вы учились?

0: Рецензії.
1: Маргарита Латышкевич народилась в 1989 году в Берасте. Скончила филологический факультет Белорусского державного университета, а так сама магистратуру в галине филологии. В 2015 году скончила аспирантуру БДУ и начала працавать редакторкой отделу прозы у часописе «Молодость». Дебютовала в 2007 году в часописе «Молодость» с низкой легендой с народной мифологией. Выдала книгу вершов «Пульс навальниц», книгу прозы «Яблыки», книги вершов и прозы «Наш дом», «Воротишь гора», «Там, где сердце», «Век людей» и иншие. Лауреатка национальной литературной премии в номинации «Найлепший дебют» за книгу «Яблыки». Лічыцца одной из самых перспективных молодых прозаиков, якія распрацовываюць гістарычную тему. У 2021 годзе ў выдавестве «Мастацкая літаратура» у серыі «Бібліятэка прыгод і фантастыкі» выйшла яе кніга «Уласны крыж».
0: Рецензіі.

как плакал кот. Пушистый рыжик, пыжик, бранный раблинок рад, а до батьковской хаты без лап приполз назад. Малым я был,

шурою старой. Бусло кружило восемь, рабіни пёк костер, а дома коляганка, маукливо кот помер. В заморских ресторанах шикуя блазнота, а я любить айчину вучуся у кота. А я любить айчину вучуся у кота. А я

0: To my ciepier tutaj na samej wierszyni.
1: Tak, na samej wierszyni ciepier. I wozi ta droga, po jakoj i mnie przychodziło się велосипедом ганяться, ну, только с шаленой хуткостью, и треба было тормозить, а то можно и велосипед поломать, и палаянку хача достать за велосипед, потому что не было их, так как теперь по несколько один, и батьки дорожили этой машиной, можно сказать. И, ну, так, тут вот такие уже ямки по этим жвиры, что грузовые машины брали, и они так само зарастают. Ну, тут крыху себе дренно поводят, и такие люди, что сметник зробили с этой горы, вот, высыписка, это, ну, брыдка выходит.
0: Где была так больше места, я вышка?
1: Вот тут, где мы находимся. И она великая, гора растягивается и направо, и налево, але мы знаходимся на самым узвышшим, найвышейшим. А что расповедал господар Алексей, что этот сигнал стоял, я и сама, заправды, не ведаю, николи не бачила этого места, не допытывалась, не могу сказать как раз относно этого.
0: А в каком направлении есть хачки, там, где...
1: Хачки, где так, ма, значит, там ее...
0: А то это стрела, так? Так. Какая князя так, повалила.
1: Так, так, по моей правой руке, когда мы стоим на полдень. О, а там вот вёска Суботка, далее Берс Подласки, так, а там хачки и на икнарзы направо.
0: I to już 40 godzin minęło, tak? Od kalicha tutaj nie ma już opalu, a jeszcze les, tak? Taki.
1: Tak, ja pamiętam swoje dzieciństwo, to było czyste pole na jedną stronę drogi, na drugą stronę drogi, ale już, no, prosta i sama siej, i chmyzniak w ośu jamkach, i sama siej, i one z czasem powyrastali, no, za 40 godzin, думаю, taki les już otrzymał się. I kiedy by to tak usio zniać, то мы саправды стояли б на самым узвыше и усюды безмежная простора природы нам бы показалася б.
0: Выховывали на фоне таких легендов,
1: так? Легендов.
0: Я тоже такая поэтичная душа.
1: Так, так как и господар Алексей расповедал про его брата Владимира. Я имела так сама нагоду с ним познакомиться. Ну, шкода, что с его поэзией так не, потому что он жил в Варшаве, я тут. I no, tu takie natchnienie dla pisania wierszów, tak samo, no, ja z tego miejsca, z Kniażej Gary, zapraszam wszystkich poetów z twórczej wieny pisać właśnie tu wiersze.

Wierujemy сегодняшней передачи была вёска Зубова на Бельшчине. Про её историю, да цікавые и таємничые места расповедали Алексей Данилук и поэтесса Евгения Мартынюк, родом с Зубова. Я, Анна Шайковская, развитваюся уже сегодня с вами на черговую передачу с серии «С подляшча родом месце, падзеи, люди». Запрашаю уже про стыдень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19 гадзіна, у Польшы на гадзіну менш. У Ростовской области атакованы склад «Озон». Минадукации Беларуси пропоновала выкористовывать цитаты Лукашенки у школах. У Литве обновляют систему энергозабеспечения. С новинами у студии Владимир Хильманович. Починаем с хроники войны. 7 человек потерпели в вынику обстрела в Ростовской области. Атакованы склад «Озон». Про это поведомили губернатор региона Юрий Слюсар и пресс-служба «Маркетплейса». Четверых человек шпитализовали после ударов по Ростове-на-Доне. У пролетарском районе были пошкоджены 2 шматповерховые домы. Еще 3 человек звернулись по медицинскую допомогу за атак по Аксайском районе. Обломки беспилотников выявлены на территории помешкания у складов. Так само в вынику падения обломков БПЛА отбылось узгорание в лесополосе, додал Слюсар. У «Озон» не стали удокладнять, какие именно логистичные объекты зазнали атаку. Але отзначили, что супрацовников загодя эвакуировали, а информации про потерпелых покуль няма. Министерство эдукации Республики Беларусь распрацовало документ по выхававшей работе в школах, у яким выказывания Александра Лукашенки приводятся побач с цитатами, помылково приписанными старожитно-грецким философам. У документе, у приватности, приведена цитата, при допомозе якой детям плануют прищеплять патриотизм. «Не будете заниматься працовным выхованием, выхованием детей в школе, наполову ваша эффективность на уроках зникне». Акрамя гэтага выказвання, у дакументе таксама змяшаюцца 2 цытаты, падпісаныя імёнамі Сакрата і Платона, але яны не маюць дачынення да старажытна-грэцкіх філосафаў. Сапраўдныя выказванні Сакрата і Платона з пазначаным тэкстам не супадаюць. У Литве без электричности после урагану и проливных дождей, которые обрынулись на краину еще 22 жнивня, застаются 34 тысячи споживцов. Про это в эфире национального радио ЛРТ поведомила Раса Йоткене, представница предприемства Energius Skirstyma Operatorius, который является оператором размерковальных сеток Литвы. Подача электроэнергии обновлена для 87% коммерцийных споживцов и населения. Электричности покуль нема у 34 тысяч наших клиентов, сказала она. Оператор различивая завершить ликвидацию аварий до конца выходных. А кроме уластных ремонтных бригад оператора, которые наличивают около 1000 электриков и инженеров, у працах удельничают бригады, створенные муниципалитетами. По словам Йоткене, допомогу так само здесняя войска и 2 бригады, досланные польскими коллегами. Подчас специальной операции мытники Беларуси спинили грузовые автомобили «Века» с причепом, который ехал в Беларусь из России, поведомляет Державный мытный комитет. При проверке у машины выявили больше за 47 тысяч одинок разных товаров – одежда, запчастки для автомобилей, музычное обсталевание и иншую продукцию. Агульный кошт конфискованного превышает 1 миллион белорусских рублей. Кировца, який представлял белорусскую фирму перевозчика, не смог предъявить никаких документов на груз. Не было паперов, которые подтверждают прохождение мытного оформления при ввозе товаров на территорию одной экономичной просторы. По факте выявленного порушения Городенская региональная мытня распочала административный процесс супраць компании перевозчика. Згодно с законодавством, за такое правопорушение предугледжено покарание штрафом, які можа скласці до половы кошту затрыманага грузу. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках нашага беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в день на белорусско-польском помежье на всей территории переважно похмурно. Периодично идет дождик, але синоптики прогнозуют, что крыху распогодится. Температура по ветру днем плюс 15, плюс 20 градусов Цельсия. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
3: Вітаем усіх слухачоў беларускага радыё рацыі, усіх, хто слухае нас на хвалі 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 у Берасці і Белай Падляскай. Вітаем усіх слухачоў ва ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racia.com. А бліжэйшыя 3 гадзіны разам з вамі Юрась Дзяшук
4: і Ганна Коменш. І у нас наперадзе ажно цэлыя 3 гадзіны з беларускай, падляскай і украінскай музыкай. І, канешне, з пажаданнямі для вашых родных, сяброў і знаёмых. Тэлефануйце, калі ласка, ў студыю на нумар 654-51-51 альбо пішыце смс на нумар 508-667-663, якія прыме Сергей Вераменка і апрацуе для нашага эфіру.
3: Таксама можаце пісаць на нашу электронную пошту, наш адрас концерт@slimakracia.com. Працуе, вядома, і наш Teams, таксама логін рацыя. Юрась, з чаго пачнём, як ты думаеш?
4: Ну, напэўна, з віншавання.
3: Мы з музыкі пачнём, але глядзі, такая справа. Сёння ў нас апошняя летняя перадача ў гэтым годзе, так? А калі ўзгадваецца лета, то ўзгадваецца што? Ну, фестывалі, пэўна, так? Фестывалі, беларускія, а яны розныя. І вось я проста хачу прыгадаць, што не з мрэкай адзінай, разумееш? І сёння мы паслухаем песню ў выкананні гурта «Рима». Ведаеш такі гурт?
4: О, ведаю, з гарадка, вельмі круты гурт.
3: Ну вось, я выбрала штосьці такое, ведаеш? Я разумею, што калі мы былі маладзейшыя, нашыя вушы выцягвалі больш дэцыбелу, чым зараз. Вось, і каб не шакаваць усіх нашых слухачоў, такая песня, якая, мне здаецца, спадабаецца вельмі многім, а гурт, праўда, вельмі круты. Слухаем «Мой дом».

0: Працягваем наш канцэрт пажаданняў і прымаем на тэлефанаванне ад нашых слухачоў. І гэтым разам датэлефанаваўся да нас спадар Янка з Мошчоўны Панскай. Добры вечар, спадар Янка.
1: Добры вечар, здравствуйте. Я бы хотел изложить наисердечнейшие пожелания для всех слушателей Радио Рация, для своего бывшего учителя Владислава Драла, для его жены, для Олка Шарка, батьки близких, для его жены тоже, для всех, которые, для своей мамы, для Кшиштофа Рея, для всех, которые слушают

любовью и каханья, и все мары здесьняются. Твоя Зося. Ох, ни дадать, ни отнять, правда? А песню послухаем давайте. Маланка выконвае ее. Ехали казаки.

0: Ну что ж, никто нам не телефонует уже, то почитаем то, что нам дослали наши слухачи. Сегодня отзначают свой день на родину наша каханая сестра, жонка, мама и бабуля своих укаханных внучат Галина Вакулевская з Бельска-Подляшского. Жадаем ей доброго здоровья, радости на штодень и Божьего благословенства на долгие годы життя и многое лето. И так само просим песенку Аса «Тихий вечерочек», альбо «Холодные хмары», альбо какую-нибудь иншую песню минавито гурта Ас. И такие привитания пересылая Анна Галицкая з Белостоку.
1: Хочу передать сердечное пожелание всей моей семьи, брату Крыську, брату Лукашу, брату Камилю, сестры Марти, и прошу включить для их песню гурта Ас, и тут пропанова вельми конкретная – «Багунник». Ну, вось.
0: Найлепшее пожелание для соседей Воли и Уладка досылая Христофор.
1: А мы слухаем песню Ас, якая вельми редко у нашей передачи гучить, хай же сегодня вось аккурат и прогучить.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация.

от страха стоит над хатами. Вот так легко опынуться за кратами. Але я все веру в людей, а не в глупство трухлявых.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.